хорошо? Янга, данга, данга, янга, данга, данга, янга, данга, данга, данга,